Spirit muss man mit, muss man mit, muss auch Apfelmus mit, muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?

сеня, жегнайте буже и серц унесения, час вшистко отменя, коханко ма жегнам тем спо.